0: пречь. Ханба старше, ханба младику.
1: Ах, нас лепит куда, сепьяту и квоку, проводимцо заято.
2: Лек сустай за мне на пиздена стражи, мам, на пил.
0: Все ж прохожу.

0: Habla, a vojne și a mix mohăjo. Слежих мой, я то бил, вишь, тен крат уфдоби.
1: Ай, ай!
0: Я скосил снятек, а ну, ой, ведь я дитствен.